Первый любовь в Телатани, то плиз лети. Ах, неуверена нежность, още в очите ни светит.